0: Control of 5 Echo Delta Heavy, flight level 390.
1: 5 Echo Delta Heavy, Mustafa, добрый вечер, пане.
0: Добрый вечер.